0: ядерная ракета.
1: Да не, ну бомбы, обычные бомбы точно так же скидывали дроном.
0: Не, ну а это ядерная ракета, по-моему, так и будет.
1: Нет, это танк, это танк.
0: Ну, позволишь.
2: Those are the record of those who have gone before.
3: Our history returned to the third picture. So the next picture about...